Пац лайка сло обшалось у стогу. Еще та земля истис пас другус. Я и дар той сурантама другу. Матай, кад не пасиекемас дангус. Там все я куа ильяу и я жюри. Ух, та швеса ист